мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

0: товарищ Сухов. Гюльчатай всех жен увела в союз какой-то.
1: В союз, говоришь?
0: Не паникуй, Петруха. Восток хоть и дело тонкое, но дальше союза. Товарищ Сухов. Гюльчатай всех жен увела в союз какой-то.
1: В союз, говоришь?
0: Не паникуй, Петруха. Восток хоть и дело тонкое, но дальше союза не уйдешь.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Это неправильно. Ширше. Это неправильно. Ширее. Правильно. Ширее. Правильно. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию.

мы не позволим кому ни попадю. Раиса Максимовна. У нас своя голова. Вот где собака порыла.

Вы по процедурному вопросу. Обойдите. Вы по процедурному вопросу. Обойдите. Вы по процедурному вопросу. А то ложат и ложат. Обойдите.

0: Информация к размышлению.
1: Штирлиц ехал по Берлину. Рядом с ним сидел пастор Шлаг. 17 раз он переходил на лыжах границу для встречи со связным Раксом. Явка провалена. Связи с центром не было. И вот вчера повезло. На коленях у пастора лежал странный предмет. «Что это у вас?» – спросил Штирлиц. «Шифровка из Союза на кассете», – ответил пастор. «Союз-17».

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Всем привет! С вами Левая Фоливка и Может быть Евель Дальна Покалюкива. Мы начинаем эфирчик. А первая Копорвикия повыкет. Да, ты глупо. Алло. Зато им и вовлекаем. Поехали.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вот такая песня поводная на фильме «Ефея». А Фенуса написано по-моему.

Filho, foi a pífala para o quê? Ninguém ia. Ia. Nica muque be. Nia lam. Fulu faim. Ina faim daim. Я люблю тебя, мам. Навевай эту песню. Я немножко ошибаюсь.

0: Всем привет.
1: А это... Дальнотуби и поляй пеплю.

0: Спасибо.
1: А я хочу книги в вот эту пену. Во фрифаке, какую пену я хочу книги.

0: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
1: Я не грустненькая.
0: У тебя все в
2: порядке? Да я?
1: Да.
2: Да.
0: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
1: Я не задумчивая.
0: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
1: У меня ничего не отвисало.
0: Может быть, ты грустная принцесса?
1: Нет.
0: А кто ты тогда, мой мальчик?

Вот такая повытая песня, и это такой петалик. А сейчас Серебряков. Я буду тебя знать. Ты я кузи и ты. Сейчас

кидати мова канії вакаліки. Я буду приймати нітів-накив.

съели свою пифлю, молели, а потом поклюкивая ко мне, не видите, такой.

А теперь руки вверх, не сиди дома, наливай это пивно, да я кофейка.

От алютов я привезу новыми новинками. И первая капофилька, которая будет,

Dai, dove am? Vieti nel mio tattoo.

Ответил Фэн Пифана. Глупой, что Фоник в минуту ударив, котунок навевает коповикина, да я кофейка принимай.

А потом дивилю фитогубкому передаю микрофону этого трека. Он покупил помогать мне.

0: Вот такая песня поздравляю, котенок. А теперь переговорю микрофону Гивея Света Ковкова. Переговорю тебе микрофону, бери микрофонки. Приветствую тебя, бери микрофонки.
1: Всем привет-привет, дорогие радиослушатели. Я с удовольствием помогу диджею Нежное Солнышко и продолжу дальше. А сейчас Пьер Нарцисс, Шоколадный Заяц.

0: Это была песня в исполнении Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц», а я передаю эстафетную палочку нежному солнышку.
1: Песня, песня. И я хочу включить вот такую песню.
2: Чибинса, ты чего такая грустненькая?
3: Да не грустненькая.
1: Да я тебя.
2: Все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда, мой мальчик?

0: Вот такая прифоль повторяя нашим и в кофе, как это прифоль.
1: Мне эта песня очень нравится, и я, когда первый раз ее услышал, почему-то она как-то мне как-то понравилась, я ее даже стал слушать несколько раз, перекручивал на телефоне. А я сейчас поставлю свой трек, это группа Мираж «Млечный путь».

0: Вот такая песенка прозвучала, я передаю нежному солнышку.
1: Такой кек в невиннике для тебя невинфитоговки. Принимай от меня подарок мувикани.

0: Você quer ir pra Vitória? Gifina? Gifina, aí vai! Ah, que pia! Gifina, filho! Filho da gufa, meu filho! Lu, microfone! Fico! E café, café!
1: Аська, сегодня солнышко. Я хочу поставить для тебя и для всех радиослушателей. Я знаю, что ты тоже любишь группу «Руки вверх». И я поставлю песенку «Сережа».

0: Я передаю эстафетную палочку диджею «Нежное солнышко».
1: Кукик, да я тебя певна, Гевей Филаковский, и это были певна ты мой.

0: Завернувшись, укутавшись, ждешь. Я приду, как всегда, и с букетом цветов аромат их любимый вдохнешь. Ты моё
1: наслаждение.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Вот такая простая песня. Да я тебя Гиви Федоговский. И я тебе передаю микрофончик.
1: Спасибо. Я поставлю песню в исполнении группы «Вирус. Ты меня не ищи».

0: Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Я приглашаю под барабанную дробь нежное солнышко.
1: Вообще бывает такой люка каповикелю и я готов к люки гимфигаре в медальном глюпоненфи. Поехали, да я к тебе.

А их фонарь не нефиг, а кто-то другой, я не могу покидать по-английски. Принимай просто так.

0: Вот такая простая песня Гим Фигаре с Митолем, да я тебя, Гигвей Фитоковский, принимай микрофончик и встав.
1: Я принял микрофончик, и сейчас я поставлю песенку Алена Апина «Узелок».

0: Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Я передаю эстафетную палочку нежному солнышку для последнего трека, так как далее мой эфир в 14:00.
1: Я хочу к Луке. По пьянилю каповикилю. И это пьяный туман. Принимай гивей Фитоговский. Спасибо, что ты помог мне.

Спасибо, сейчас нежное солнышко. Я начинаю эфир. Сегодня у нас романтические песни первый час. Это будет Игорь Ватышко, Стас Михайлов, Вячеслав Быков и другие.

Бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много. Бархатный дым, бархатный вкус, бархатный

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладко.

Слышишь, в листьях ветер, о любви тебе поет.

Добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем «Белая кошка с голубыми глазами», и будет хэппи-сонг «Любовь номер

Это была группа Happy Song, любовь номер один. И была белая кошка с голубыми глазами. А сейчас послушаем Витас «Танцы под луной». И будет песенка про меня, про диджея Эвелину.

Это был «Танцы под луной» и была песенка про меня. Мое имя Эвелина. А сейчас послушаем «Аморе Мио». И будет Сергей Грищук и дуэт «Гравитация. Тихий вечер».

песни «Аморе Мио» и Сергей Грищук и дуэт «Гравитация. Тихий вечер». А сейчас послушаем группа 10Б «Выйду ночью в кухню с котом». И будет о Самуэльце, не игрушках.

Это был Асмуэль, сердце не игрушка. И была группа 10Б, выйду в кухню с котом. А сейчас послушаем группа 3 восьмерки, любовь. И будут 5 утра, ромашки.

Это была группа 5 утра. Ромашки. И была группа 3 восьмерки. Любовь. А сейчас послушаем. А Самуэль никто не узнает. И Ария Мьюзик.

Это была Арика. К тебе готов идти босиком. И был Самуэль. Никто не узнает. А сейчас послушаем Дони и Ирина Салтыкова. Голубые глазки. И будет баня на двух. Одна судьба. Ой, на двоих одно сердце.

Это были Донни и Салтыкова, голубые глазки, и был Ваня. На двоих одно сердце. А сейчас послушаем блокбастер и Оленька, коты, и будет группа «Три восьмерки». Давайте жить вместе.

Это была группа «Три восьмерки», «Давая жить вместе». И были блокбастеры «Оленька, только ты». А сейчас послушаем «Красавица». И будут еще Анжелика Рута и Валерий Палаускас.

это был Аид 306, а у нежности имя твое. И были Анжелика Рута и Ваускас, вечная любовь. И песня «Красавица». А сейчас послушаем о Самуэль моменты. И будут Азамат и Сингазин, моя и Айгор, королева льдов.

был Айгор, королева льдов, и Азамат Исенгазин, моя судьба. А сейчас послушаем. Ай упал бокал, и будет Аи. 306, ты мой ангел. И будет группа 140 ударов в минуту. I love you.

Это была группа по 140 ударов. Минуту Айла и были Аика. Упал бокал и Аи 306. Ты, ангел мой, моя судьба. А сейчас послушаем Фат. Фонд не красит губы. И будет группа. И мелодию курортный роман.

Это был «Мелодиум», курортный роман, и были группа «Fat Front», «Не красьте губы». А сейчас послушаем Игорь Кибирев, «Я тебя найду», и будут Акмалов и Султан, «Тень» и диджей Димволь, «Дальняя ночь».

Это был Игорь Кибрев, «Я тебя найду», а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Танюшку и пожелаем ей легкого эфира.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Ну что ж, всех приветствую наших драгоценных радиослушателей. Сегодня у нас с вами понедельник, и как обычно по понедельникам мы будем с вами слушать новинки прошедшей недели. Во время этих эфиров я заказы не принимаю. Ну, кто постоянно бывает на моих эфирах, кто знает. И напоминаю, что я веду свой эфир с Megamix Music Radio. И слушают нас сегодня. Сейчас я перечислю. Так, слушают нас сегодня радио «Музыкальный рай», радио «Вибарс», радио «Параллельный мир», радио «Лидер», радио «Эйфория», «Чистый кайф», радио «Ночь любви» и радио «Шипы и розы». Вот так нас сегодня много. Всем огромный-огромный привет. И мы начинаем.
5: В эфире Megamix Music Radio. С вами диджей Танюша. И прямо сейчас музыкальные новинки прошедшей недели.
4: И начинаем мы с новинки от дуэта. Вот как бы правильно прочитать. У нас, как обычно, тут так назовутся, что язык сломаешь. Так. Бабонки и куатротекуэ. Короче, как-то так. Ну, там высветится, посмотрите. Может, как-то правильно прочитаете. У меня только так получилось. Так, новинка называется «Рейвы под березою».

Так, продолжаем с вами двигаться далее по новинкам. Далее у нас будет Даша. Даша – это бывшая солистка группы «Раса», кто не в курсе, да? Там их два было участника – молодой человек и вот девушка. Ну вот молодой человек остался, поет песни под… как группа остался под старым названием группы, а вот Даша, у нее сольная карьера, так скажем. Ну, у нее это как бы не первая эта новинка, ну, хорошие песни. Ну, вот сегодня мы с вами послушаем от нее новинку, называется «Заново влюбиться».

Так, двигаемся далее. Далее у нас с вами будет дуэт Дэн Коршунов и Мари Са. И песня называется «Останься».

Так, следующая новинка у нас будет от диджея Смэша. Он решил вспомнить эту вот песню. Песня называется «Арго». Это песня «Аргонавтов» из фильма «Веселая хроника опасного путешествия», 1986 год. Это исполняли Ве и Верия, грузинская такая была группа, вокально-инструментальный ансамбль, как раньше говорили, да. Ну вот и диджей Смэш решил вспомнить эту песню. Ну, давайте послушаем.

Так, ну а мы двигаемся далее. Следующая новинка будет диджей Суров. Называется «Не знаю текстов».

Так, далее у нас с вами новинка. Ну как новинка? Очень многие сейчас, да, у нас, наверное, мода такая пошла. Вспоминать наши русские песни, возвращаться, как говорится, к корням. И вот дуэт Дмитрий Джи и Громкий решили вспомнить «Ойся ты, ойся». Это вот на горе стоял казак. Слушаем.

Не знаю, как вам, а мне послышалось, что вот проигрыши были, знаете, как в лезгинке. Не очень хочется, чтобы была вот эта вот коллаборация разных культур. Все-таки отдельно русская культура и отдельно кавказская культура, но они сами по себе как бы хороши, да? Но вот соединять не хотелось бы. Ну, вот музыканты так это слышат. Так, ладно, слушаем далее. Далее у нас тоже будет дуэт Элман Италия, и песня называется «Мимо».

Так, двигаемся далее. Далее тоже у нас будет дуэт. Они что-то вообще в последнее время по одному редко кто выпускают песни. А далее будет дуэт Форен и Серпо. И называется «Вечность». Я, кстати, по-моему, не хотела ее выпускать. Ну ладно. Слушаем.

слушай, а поехали в горы, там как и ты. Красивые виды, давай сфоткаемся. Ты согласен?

Ну, все равно вроде песня неплохая, аранжировка, конечно, у них хорошая. Так, ну а мы с вами будем слушать сейчас следующую новинку. Новинка будет от Gayazov's Brothers, называется она «Санта-Лючия».

кстати, уже на многих площадках уже вопросы задавали, что же будет в итоге с музыкой современной, если будут постоянно применяться нейросети. Но это ненадолго. Потому что живой звук есть живой звук, его ничто не заменит. Я так думаю. Потому и вот эти вот живые концерты, они всегда будут на первом месте. Живой звук на первом месте. Потому что уже в мировой культуре уже все, практически все отказались от фонограммы. И люди просто не идут на концерты, потому что они идут специально слушать живой звук, а не фонограммы, правильно? Они, тем более, там такие деньги платят, что они имеют на это право, да? Вот, поэтому, скорее всего, нет, конечно же, нейросети, там очень много у них направлений у нейросети, и возможностей много. Потому что вот за последние года два, наверное, очень сильно вот они, наверное, набрали оборот. Но вот я слышала очень многие критики там, кто вот эти вот все вот специалисты говорят, что все равно это, ну, на музыку это не должно сильно повлиять, потому что, может быть, даже сделают какие-нибудь авторские права. Кстати, я вот тоже занимаюсь вот нейросетями в музыке. И частенько у меня даже не все стихи принимает нейросеть, потому что там идет какая-то блокировка. Ну, скорее всего, какие-то блокировки они сделают, если будут сильно злоупотреблять, я так думаю. Что-нибудь придумают по-любому. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Далее у нас с вами будет исполнительница Ялагиня. И песня называется «Дофамины». Слушаю.

Так, ну а я еще раз приветствую всех, кто уже с нами в чатах всех радио. И приветствую всех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. Мы сегодня с вами слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от Лены Катиной. И называется она «Полюбить себя».

Каждый человек уникален. Индивидуальность – это наша визитная карточка в мире навязанных стандартов и стереотипов. Ключ к счастью – в любви и принятии себя. Внешний мир лишь отражает наше внутреннее состояние. Не стоит тратить свою жизнь на соответствие чьим-либо ожиданиям. Чаще прислушивайся к голосу своего сердца, ведь именно оно является главным компасом на нашем жизненном пути.

Так, следующая новинка у нас будет от исполнителя «Нет сигнала», и называется она «Где тебя искать?».

Так, следующая новинка у нас будет тут аж трио, три исполнителя Нюша. Так, Ханей и Роланд Кларк. И называется новинка Via On.

Так, следующая новинка у нас будет от Sivox, и называется она «Дофамин». Вот у нас уже была новинка, там их было много, а тут один – «Дофамин». Слушаем.

Так, и у нас в плейлисте с новинками следующая новинка будет от T1, и называется она «Летят».

уже умылся, можно расслабляться. А у девчонок танцы с бубном, смены декораций. Улыбаюсь и мажу, а что остается? Кажется, скоро сядет солнце, слышишь солнце. Давай же, все срастется через пять.

Далее двигаемся. Так, следующая новинка у нас будет дуэт Тарас и Ангелида Рай. Песня называется «Падаю».

Так, следующая новинка у нас будет исполнитель Тимофеев. Так получилось, что мы немножко знакомы с его творчеством. Он был у нас со своим интервью. Это исполнитель, который исполняет песни вот в стиле 90-х. Ну, в стиле вот «Ласкового мая», Юры Шатунова, вот в этом стиле. Ну, первое время он пел ихние каверы, а потом стал песни делать вот именно под этот стиль. И так вышла новинка, которая называется «И пусть в этот вечер».

Так, ну а я приветствую всех, кто к нам только подошел. Вот на Mega Mix Music Radio пришла Love Story. Огромный-огромный тебе привет. Проходи, располагайся. Сегодня у нас новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от дуэта Тони и Валерии. И называется она «Пропущенные звонки».

0: Так, двигаемся далее по новинкам. Так, а следующая новинка у нас будет от Оксаны Почепы, который выступает под псевдонимом Акула, если кто не помнит. И новинка называется «Пококотики».
1: Пококотики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пицца.

Трепится, жака, жука, пицца. Так, далее у нас с вами будет исполнительница Третьякова с новинкой «Завяжи».

Так, далее у нас будет новинка от группы Ума Турман и называется «Не стой, танцуй».

Продолжаем. Далее у нас будет исполнитель «Звонкий» с новинки «Невероятно».

Следующая новинка от Анны Немченко и Михаила. Называется она «Сложнее забыть». А далее у нас будет Антон Небо и девочка-хулиганка. Слушаем.

духов. Твой голос, цвет глаз, видит Бог. Я бы хотел забыть, но мне не хватит слов. Пропущенных звонков, не хватит городов, чтобы забыться. Искать тебя в лицах фикций. Идти к тебе или на принцип, как остановиться и как не разбиться свои же амбиции.

Это была новинка от Влада Соколовского, называлась она «Человечек». И за звук, прошу прощения, была маленькая техническая неполадка. Ну, а далее у нас с вами будет группа «Город 312». И они решили исполнить кавер на песню Александра Пахмутовой «Как молоды мы были», да, в исполнении Александра Градского, оригинал был в свое время. Ну, давайте послушаем. Кому-то понравилось их исполнение, кому-то нет. Ну, вам решать. Слушаем.

не забыть нам любимые лица, не забыть.

Так, следующая новинка у нас будет от Лены Смородины и Эда Изместьева. Называется песня «Счастье в мелочах».

Так, следующая новинка у нас будет дуэт Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Называется она «Подруга».

Так, следующая у нас новинка будет от группы «Пропаганда». И называется она «Танцевать».

Так, следующая новинка у нас будет от Мальбока и Сузанны, и называется она «Раз и навсегда».

0: Так, ну и последняя новинка на сегодня. Это будет группа «Руки вверх» и Михаил Жуков с песней «Кассета 45 минут».
1: Наш эфир продолжается. С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали!

Так, ну что ж, а на этом у меня все. Причем новинки-то у меня еще есть, но я по времени уже не успею вам их озвучить. Так что, может быть, как-нибудь в следующий раз. Спасибо огромное, что были сегодня на моем эфире, что прослушали новинки. Надеюсь, что-то вам понравилось. Конечно же, что-то вам не очень понравилось. Это, естественно, вкусы у всех разные. Так что в конце своего эфира хочу, конечно, извиниться за технические неполадки и попрощаться с вами до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, проведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Евелиночка, за пожелание легкого эфирчика, за пятерочки. А, за пятерочки это у нас Танюша. Да, все равно спасибо за пожелание легкого эфирчика. Я очень рада, что ты на моем эфирчике. Всем спасибо. Так, спасибо еще нашей Танюше за то, что она вела эфирчик. И настало мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, как всегда, я с вами, с каждым лично поздороваюсь и поставлю рекламку. Так, это у нас Лена Пернова, Юлия Цезарь, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радио Лидер, Диджей Эвелина, Нифига не фей, Я 145, Диджей Данчо Котик и Юзер 161. Я всех приветствую. И приветствую тех, кто у нас находится на других чатах, где я не вижу. Ну, я имею в виду на других платформах. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и давайте пока от меня будем слушать композиции. Так, давайте вот такую композицию послушаем с вами.

0: Звучала такая композиция у нас. Так, давайте следующий послушаем. Две. Эдди Алманский и Рейс с композицией Майконос. И Леонид Максименко «Ароматом пионов». Слушаем.
1: Девочки, а куда они пьяны? Девочки.

Прозвучали у меня две композиции. Эдди Уманский, Эрейс Майконс. И вторая, Леонид Максименко, Ароматом пионов. Так, давайте следующий послушаем. Две, точнее, композиции. Тейя, Миллионером, и Добромирова, Твоя королева. Слушаем.

Прозвучали две композиции. Ты ей миллионером и Добромирова твоя королева. Так. Давайте вот это следующее. Мистер Диско, хочу вернуться. А, хочу вернуть я этот миг. И вот это еще. Жизнь течет.

И это у нас был вместо диска. Хочу вернуть я этот миг. Так, у меня есть заказик. А диджей Данчо. Мистер Кредо, Чудная долина. Слушаем.

И это у нас была Дюран, каменное сердце. Так, давайте еще послушаем. Две гравитации я удаляю номера, и инфинити не любовь.

Позвучали две композиции. Гравитация. Я удаляю номера. Инфинити. Не любовь. Так, следующие две. Камягина. Феникс. И музыка Кавказа. Если это сон.

Прозвучали две композиции у нас. Камягина «Феникс» и музыка Кавказа «Если это сон». Так, давайте следующий. «Даина, я жду тебя». И «Тотальный стандо», «Жена хулигана».

день темнее ночи, а и свет лишь улыбки сына старшего и дочки, твои копии, картинки, в доме тихо, но не пусто, мы здесь.

0: Ребенок в школе. Постоянно спрашивает, когда папка уже вернется.
1: Пап, привет, я соскучился, я тебя жду.
2: Привет, пап.
1: Папочка, я по тебе очень соскучилась.
3: Привет, как дела? Я закончу школу на все четверки.
2: Пап, я считаю тебе всего хорошего, что ты только ты и вернулся.
4: Очень скучаем, ждем тебя дома.

И это у нас прозвучали две композиции. Даина, я жду тебя. И Татарин Станда, жена хулигана. Так, у меня готовится одна новиночка пока. Сейчас она у меня добавится, и я ее тогда поставлю. Сейчас вот буквально немножко еще осталось. Так, у нас будет Невира Флоу.

Это у нас был Невира с композицией Flow. Так, я еще несколько добавила. Так, сейчас я добавлю пока две.

пока не добавляется. Сейчас одна пока добавится, и я ее тогда поставлю. Заказиков что-то вообще нету. Один заказ только был, а где Джейданчи, все. Так, да.

Давайте пока поймем, что им будет у нас. А, вот две добавилось. Это будет Кефис Тулейт. И вторая. Тенгу Лайтс. Слушаем.

Звучали у меня несколько композиций, я отходил, поэтому я не могла голосом говорить и ставил композиции. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Рэдисон. Приветик, приветик, Иришка. Располагайся. Чувствую себя как дома. Я тебя очень рада видеть. Ну, вот так вот никто мне не заказывает. У меня вот один заказик только мне заказали. И все, и я вот сижу. Как говорится, от балды здесь ставлю. Так, заказик у меня будет от Эдисон. Антиреспект. Адреналин.

Позвучала у меня композиция от Эдиса. Антиреспект, адреналин. Хочу поприветствовать к нам присоединение семерочки. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома. Так, сейчас я добавлю один заказик. И тогда сразу две композиции поставлю. Потому что одна у меня здесь уже в плейлисте стоит у меня. Я добавила. А другая скачивается. Сейчас вот немножко. Спасибо за цветочки, семечки. Так. Готово. Так, первый заказик у меня будет от семечек. Dreamwave, красная помада. И второй заказик у меня от Эдисон. Егор Гайдук, дорожите счастьем, дорожите. Слушаем.

Прозвучали у меня два заказика. Так, первый заказик прозвучал у меня от семёрочек Dreamwave, красная помада. И второй заказик. Так, от Эдисон, Егор Гайдук. Дорожите счастьем, дорожите. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Ренат. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Так, и у меня есть еще два заказика. Так, первый заказик у меня будет от семёрочек. Ингвар Злай Колдунья. И второй заказик. Так, от Эдисон. СВА. Сколько стоит эта любовь?

заказу с избытком отмерив сполна. Но лишь не сказали сразу, какая за это цена.

Позвучали у меня два заказика. Так, первый у меня был от семерочек. Ингвар, злая колдунья. И от Эдисон, СВА, сколько стоит эта любовь. Так, и я хочу поставить два заказика у меня. Так, сейчас я посмотрю, какой у меня еще какой-то там был заказ. Я хочу посмотреть. Так, первый заказ у меня будет от Рената. Альтернатив Хелл. Небо горит. И второй от Эдисон. Он и я. Снимаем маски, господа.

Это у нас был заказик, точнее два заказика. Так. Первый у меня был от Рената. Альтернатив Хилл, небо горит. И второй заказик уже от Редисен. Он и снимая маски, господа. Так, и я ставлю последний заказик, и потом уже буду прощаться. Заказик у меня последний от Редисен будет. СДП, 4 цвета глаз.

Извиняюсь, что я выключила. Я уже буду прощаться, потому что уже 56 минут. Услышимся завтра в это же время с вами. С 20.00 до 22.00 поведем эти 2 часа. Я буду принимать ваши заказики и, как всегда, выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. До завтра.

серые глаза, рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, сирена.

звучал, значит, в эфире я, диджей Танчо, ваш добрый котик, готов выполнять ваши музыкальные заказики и ставить замечательные композиции. Присылайте мне их в личное сообщение, а я все увижу и обязательно постараюсь все поставить. А первый заказик будет лично от меня для диджей Алинки. Диджей Алинка, принимай!

Следующий у меня заказик прилетел, очень замечательный. От пользователя 7 семерок. И он, как будто вы знаете, знал бы, что у меня этот трек есть уже в плейлисте. А это так и есть, потому что мне этот исполнитель, AI-исполнитель нравится. Поэтому я сейчас ее перенесу из моей папочки в плейлист. И поставим. Так что для вас спасибо, кстати, 7 семерок заказал именно такой трек.

заказал 7 семерок, Гринвейв, Любимёны. Вот, классный трек, спасибо. Мне тоже нравятся вот такие вот треки. Вот. Следующую композицию я поставлю, пока я готовлю свой, ну, загружаю свою новиночку, свой кавер. Поставлю я для Снежки и для диджея Алинки ностальгию. А какой это трек? Ну, я думаю, вы узнаете, поймете. Поэтому включаю.

Такая вот замечательная композиция прозвучала. Я напоминаю то, что мои каверы обязательно, Снежка, для тебя прозвучат, так как ты просишь. Потому что, скажу так по секрету, я сегодня не один кавер записывал. Поэтому все прозвучит обязательно. Обязательно все включу. Только сейчас загружу каким-нибудь образом. А у меня, между прочим, 7 семерок попросил еще один замечательный трек. Ингвар, украду эти розы. Спасибо. Такой трек классный, поэтому включаю.

0: llegar cedo y quedas.
1: No, es que я отправляю каверы свои плейлист, потому что мне тут надо их еще открыть. Поставлю замечательный трек для диджея Алинки. Дальше от диджея Алинка принимай.

0: следующий трек. Красиво поставить Снежка. Потому что да, она попросила поставить песню Александр Новиков. Помнишь, девочка?
1: Ну, выполню.
0: Заказик. Вот. Надеюсь, я еще смогу свои новиночки скачать из того приложения, где я пою, поэтому да просто что-то не скачиваются у меня мои каверы. Поэтому это так. Вот, ладно, короче, включаю заказ для Снежки. Она попросила поставить. Поэтому принимай.
2: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал.

разодранной щеки, а рубаха развалилась пополам. Оставались чудом целые лепестки, а штаны ползли бессовестно по швам. Ты сидела на скамейке далеко и считала в мыслях медленно до ста. Я заборы перемахивал легко, и версту сменяла новая верста. Убежал я и собак перехитрил, совершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой

Мы столкнулись, видно, есть на свете Бог, и шарахнулись, как серые коты. Помнишь, девочка, я веник приволок. Это были твои первые цветы. Я неважный вид имел, как кавалер.

Но домой мы не добрались, вот беда. Дружно рваную рубаху от меня затуманила рана.

Этот трек замечательно прозвучал. Вот такой снег красиво. А я поставлю, пока я ищу следующий заказик, поставлю трек Степина Алексея «Помидорка».

なんかこんなこういうポジティブネタラックを怪しいときスモークビリニシティсвой кавер. Сейчас все будет. Сейчас я его. Песня называется «Жил мальчишка». Я сейчас сделаю метаданные. Так что надеюсь, вам кавер понравится.

0: Кавер.
1: Меня. Вот очень трогательная песня. А мы еще ее в школьные времена с пацанами играли на гитаре. И с... некоторые, когда гости приходят, кто на гитаре играет, тоже на гитаре поем, играем эту песню. Вообще классная песня. Но я выполняю следующий заказ с огромным удовольствием, потому что Снежка попросила для Алинки песню. А это будет песня «Краски». И, видимо, Алина, Снежка тебе говорит то, что ты солнце, поэтому принимай.

Снежки для Алинки. Так что, Алинка, надеюсь, тебе трек понравился. А тут Снежка, у меня еще один трек просит замечательный. Она просит меня, чтобы я поставил трек «Малыш» в исполнении группы «Кабриолет». Ну, ставлю. Как говорится, все для наших радиослушателей. Ставлю этот трек.

0: Вот.
1: Трек был. Ну, а я поставлю очередной свой кавер. Поэтому слушаем, дорогие друзья, и наслаждаемся.
2: Снова была одна семья, была счастливая одна, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит.

Он уехал в тишине. А я желаю его 3 дня. Нет ни мужа, ни тебя.

Unumbrúti sa kto to dvie, taká будто это зверь, что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови, что случилось с тобой, где ты был, милый мой, на охоту я ходил, паря мерзкую убил, сразу слезы на глазах. Сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла.

вот это звучало. Вот меня, надеюсь, понравился. Так, следующая песня будет по заказу от Снежки. Это будет Миша Харёв, Лили. Поэтому поехали. Поехали.

такой душевный трек был. А я напоминаю то, что спасибо вам за ваши заявочки. А следующая прозвучит заявочка от Снежки. Это будет харизма. Поехали.

0: следующий трек у нас звучит
1: «Меля снежки»
0: от меня. Этот трек я совершенно случайно услышал. У нас как-то приезжали опять машины с автозвуком. И у какой-то отиграл этот трек, причем на максимальной громкости, поэтому принимай этот трек. Мне очень трек понравился, поэтому принимай. Насколько я понял, это новиночка.

0: nie хватит.
1: Вот такой вот трек был от Uncle Flex. Я хочу, ты хочешь тоже. Я включу следующий трек. Попросилась снежка. Малиновая вода. Я Супрасос. Поэтому включу.

следующий трек Снежка попросила тоже. Я так понимаю, хоть ты и не написала для кого, но я так понял, ну, логично, ты его попросила для Алины. Но я выполняю твой заказ.

Ого, трек. Белоснежка. А у меня просили песню Сергей Лазарев что-нибудь поставить. Чаймовая попросила. Ну, обязательно я поставлю этот трек. Будет Lucky Stranger Сергей Лазарев. Поэтому принимай.

Спасибо всем, дорогие радиослушатели, тем, кто оставляет заявочки. Я все вижу, все выполню. Как говорится, уже все добавляю себе в очередь, в лист. И следующий заказик у меня будет от Снежки для Алинки. Это будет Максим. Песня для Трамстатика.

такой трек прозвучал. Следующую композицию попросила у меня диджей Малая. Она попросила «Гуляй, Россия». Оставлю ей этот трек.

Повод трек. Вот. А я пока поставлю еще заказики. Хотя, вот он у меня тут есть один. Он уже в плейлисте есть, оказывается. Поэтому, юзер, принимай для тебя еще один заказик. Это будет, который ты у меня попросила. А шаман, ты моя.

Так, следующий заказик прилетел от Снежки. Она просит Милен Фермер. Ну, я поставлю. Обязательно сейчас я трек поправлю. Так. Где-то Калифорния, Милен Фермер.

0: Ждем. Сейчас все будет. Так. Сейчас посмотрю, куда она скачалась. Ага, все. Нашел. Потому что бывает у меня не туда песни скачиваются, когда я просто с интернета качаю. Поехали.
1: What's the message I've got?

Так вот, такой был трек. У нас, я так понял, ограничили интернет частично. Но почему-то волнорез у меня открывается. Я так подозреваю, то, что они все-таки его в белые списки добавили. Это да, хорошо. Попробую я сейчас запустить следующий трек, не знаю, насколько эта удача получится. Надеюсь. Надеюсь, получится, но не уверен, потому что все плохо у меня работает.

Короче, все виснет у меня лично, поэтому мне неудобно так быть в эфире, но как бы поэтому из-за того, что у меня проблемы с интернетом, опять же тебе USB-стики, блин, включили. Ну тогда всем до завтра, как говорится, до новых встреч. Завтра, надеюсь, услышимся. И я заявочки Снежка, которые ты оставляла мне, если что, сохранилась. Ну, в крайнем случае, Алинке передам, там на ночь любви она выполнит. Вот. В общем, придется, потому что у меня почему-то все лично не могу. То есть у меня крутят плееры, я не могу слушать себя. То есть слышу я, идет ли звук, нет. Непонятно. И ничего у меня не грузит. То есть даже песни скачать не могу, поэтому интернет, скорее всего, мне ограничили. Вот, да, юзер, спасибо, что написала, что сейчас слышно. Но самое интересное то, что у меня вообще я никуда зайти не могу. У меня интернет как будто совсем упал. Сейчас проверю. Еще раз, конечно. Просто даже в Яндексе ничего не грузит. Видимо, опять отключили. Сейчас. Попробуем. Надеюсь, будет нормально слышать последний трек, я запущу, который я запускал, какая песня, какая жизнь. Не, бесполезно. Интернет у меня включили. Эти не работают, сайты без белого списка. Только с белого списка работают. Ну, песню последнюю тогда я включаю, и до завтра, потому что тогда все равно у меня как раз кончается время. Вот поэтому погнали.

точку поставить последнюю на этот раз. Потому что я обычно им завершаю. Вот, поэтому, как говорится, не нарушая традиции. Ой, какая сильная задержка. Ну ладно. Но я рад. Также скажу, то что я рад, что вот сейчас белые спики включили, но волнорез работает, то есть, можно обрадовать тех, кто вещает, как я, с мобильного интернета. Скорее всего, мы можем вещать через рубку, по крайней мере, работает. То есть, в офисе нет, но через рубку, если вещаешь, то без проблем можно вещать. То есть, можно обрадовать. Походу, вы слушали админы меня и добавились в белые списки. Я очень рад. Потому что у меня сейчас личный интернет работает только в белые списки. Я сейчас только что проверил. И волнорез, на удивление, работает. Даже какие-никакие радиостанции запускает, поэтому все отлично. Но я поставлю от себя кавер. Я ухожу. И уже выйду до завтра. Попрощаюсь с вами до завтра. Надеюсь, вам мои каверы нравятся. И всем до новых встреч.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

дорогие короля, провожаю и друзья. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

hágame hoy suave. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.